0: Красная армия.
1: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

0: Реклама.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
4: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
3: Не держи идею в черновике.
4: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.
10: Все мы изначально

чуть менее 7 часов утра. Ну что, начинаем новое утро, 23 июня. Сегодня вторник, это шоу «Летние каникулы». Даем старт прямо сейчас. Оставайтесь поблизости.

Шоу «Летние каникулы». Меня Антон Колев зовут. Мы начинаем прямо сейчас. Хочу поделиться с вами вот каким наблюдением. На моей памяти сегодняшнее утро за последние, наверное, недели две, а может быть три. Ну ладно, давайте так. Может быть, конечно, и не каждый. Но у меня ощущение, что прям каждый день утро было ясным, солнечным и жарким. И сегодня впервые за долгое время, когда выходишь на улицу, и пасмурно, и влажно. Вообще интересно было сегодня спросить у Алисы. Я, как правило, делаю это тоже с утра, вот так вот, знаете, чтобы потихонечку у нее разузнать, какая погода. Спрашиваю: Алиса, что там сегодня по погоде? И вот она мне сегодня говорит: вот столько-то, столько-то. Кстати, сегодня дождь обещают нам. Нам вроде как его еще и вчера обещали, но он, судя по всему, в Свердловской области там очень сильно прошел. Кстати говоря, расскажу об этом чуть позднее, но не суть. Она говорит: сегодня, вот, значит, сейчас там до примерно плюс 20-22 градусов, днем сегодня до плюс 28, и ожидается дождь. И, говорит, в течение дня, возможно, еще дополнительно осадки. Но такая небольшая пауза, легкая у нее в речи. Она говорит: не могу гарантировать вам хорошую погоду на протяжении всего сегодняшнего дня, но, говорит, могу гарантировать классное утреннее шоу. Хотите? Я говорю: нет, не хочу, Алиса. Я и сам своего рода утреннее шоу, поэтому вот в очередной раз я оказался здесь вместе с вами. Здравствуйте! Бам! Ну что, давайте начинать летние каникулы. У меня здесь для вас все готово. Впереди нас в этом часе ожидает стандартные наши рубрики «Гороскоп» и «Новости». В одной узнаем, что нам делать. Что нам делать? Сегодня почему-то вспомнилась эта песня. Ладно, но это пока утро. Вы мне простите такие выходки. Я тем более еще вот только начинаю кофе пить. Сейчас немножечко у меня голова расшевелится и не будет таких мыслей. Так вот, в одной рубрике узнаем, что нам делать сегодня. В другой узнаем, что происходило в Тюмени. Также в этом часе разыграем билеты в кино. Очередной кинотрейлер мной будет озвучен. Нужно будет догадаться, о каком он фильме. Ну и, конечно же, нас с вами ожидает в ближайшем будущем парочка интересных новостей. Посмотрим, что за прошедшие сутки произошло, что люди обсуждают в сети и так далее. Так что устраиваемся поудобнее. Всем желаю отличного дня, хорошего настроения. Ну и сегодня, я думаю, можно дать немножко кондиционерам отдохнуть. Да, есть такое ощущение, так что сегодня будет чуточку посвежее. По крайней мере, всего этого нам и желаю.

Хотел рассказать вам что-нибудь интересненькое из мира различных трендов, трендовых новостей и так далее. Делюсь с вами вот какой информацией. Ну, во-первых, наверное, стоит обратить внимание на то, что погода в некоторых регионах разыгралась не на шутку. Я тут чуть ранее анонсировал эту мысль, потому что то, что я вчера вечером увидел, мы там, значит, с соседями стояли, обсуждали погоду. Ну да, вот представьте, можем такое себе позволить. Сосед, ну не то чтобы нам уже там преклонный возраст, мы пожилые, и колени ноют, и мы такие: «Слушай, Михалыч, а чего это у тебя колени скрипят?» «Да, конечно, видел, какая погода». Нет, это не так происходило. Просто в какой-то момент нам попались кадры того, как в соседней Свердловской области бушевал ураган и смерч даже. Но я не знаю, видели вы это видео или нет, тюменцы, но это, конечно, выглядит все... Ну, как сказать, наверное, неправильно будет по отношению к тем людям, у которых имущество пострадало от этого, но выглядит это завораживающе и величественно. Вообще, на самом деле, я не припомню, сколько лет я жил в ХМАО, сколько лет я с 2008 года проживаю в Тюмени, и ни разу я не припомню такого, чтобы какой-то серьезный смерч или торнадо были в нашем либо в соседних регионах. Это что-то невероятное. Но и самое главное во всей этой ситуации, чтобы весь вот этот вот воздушный поток крутящийся прошел мимо юга Тюменской области, да и вообще мимо Тюменской области, а лучше бы, чтобы он вообще завершился и не бушевал. Почему я в самом начале этого выхода сказал о том, что в некоторых регионах, потому что москвичи тоже, я так понимаю, вчера им там так неплохо тоже досталось, был, значит, град, сильный ветер, дождь и все вот в этом духе, поэтому... Что-то такое немного странное происходит. А в Челябинской области вообще, по-моему, также после дождя, значит, очень красное, но при этом красивое небо было, и люди шутили на то, что открылась изнанка, как из сериала «Очень странные дела», и шанс вообще увидеть небо из этого сериала крайне мал, но никогда не равен нулю. Красивые фотографии, где люди начали сразу же сравнивать Челябинск с Хоукинсом, если вы знаете, и что это за город, то это из сериала «Очень странные дела». Да, погода что-то немножечко странным образом нас сопровождает этим летом. Но, с другой стороны, особо-то и жаловаться не приходится, потому что вот я сейчас смотрю прогноз до предстоящих выходных, до субботы, до воскресенья. Ну, минимум 23 погода вообще никак нас не собирается вообще никак опускаться. Единственное, где-то может быть небольшой дождь и так далее. Вот для меня, если честно, это прям вообще комфортик. Это вот то, что нужно. Не сильно жарко, не сильно холодно, такой хороший среднячок. Хотя... С другой стороны, да, Антон, который родился и вырос на севере, с каких пор для тебя плюс 23, плюс 25 стало каким-то середнячком?

0: сердце крепче.
1: Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Мод на Красной Армии прямо сейчас. Матвей подарил нам еще одну прикольную песню. «Намек на нас» она называется. В Тюмени 7 часов и 19 минут. Кстати, что касается намеков, то я так понимаю, что недавно на каком-то концерте, на одном из концертов, Мод вместе со своей подтанцовкой, у него там парни есть, один темнокожий тип, который привлек вообще внимание, привлек внимание публики, в особенности женской ее части. И сейчас вирусится видео, где, значит, этот парень там харизматично танцует. Я, конечно, ни на что, Мод, не намекаю, но я бы такого человечка в коллективе бы немножко опасался, а то мало ли, вдруг он станет новой звездой на сцене, а не ты. Ну да ладно, это вот про страшные сны Мод рассказывать не будем. А что мы будем делать? Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино, в кинотеатр «Атмосинема». До этого заглянем в гороскоп, но еще новости на подходе. Но сперва слушаем Анну Асти Дима Билана «Эпилог» уже через 2,5 минуты.
2: Реклама.
3: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
4: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
2: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
3: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия Ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
4: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: В нашей студии появился Виталий Панов с выпуском новостей. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени на расширение участка улицы Республики направят 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Работы пройдут в ходе капитального ремонта на отрезке от улицы Пермякова до Елутеровского тракта протяженностью 6,5 километра.

форуму пройдут 18-20 сентября. В Тюмени закрыли для транспорта еще два участка дорог. Из-за реконструкции теплосети до 3 августа будет прекращено движение от дома номер 10/4 по улице Тимирязева до улицы Ленинградской. Улица Иркутская в районе улицы Курчатова будет закрыта для транспорта до середины июля. Здесь проведут переустройство сетей водоснабжения и канализации. Кроме того, до конца лета изменят схему движения автобус номер 55. Это связано с перекрытием улицы Судостроителей на участке от улицы Владимира Монастырева до сквера 30-летия Победы. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:31 в Тюмени, настало время для гороскопа. И вы знаете, вот тот человек, который его составляет, и в том источнике, откуда я это все дело беру, мне кажется, он снова немножечко, ну, такие весьма забавные у него выходные, судя по всему, были. Но я сейчас начну рассказывать, вы все поймете. Овны, сегодня вам стоит бежать навстречу целям со всех ног. Это тот самый день, когда все получится. Тельцы, сегодня у вас будут все возможности добиться того, о чем так долго мечталось, так что ничего не бойтесь, смело идите вперед. Близнецы, вам сегодня будет не так-то просто, миллионы собеседников зададут миллионы вопросов, и ответить на все не получится. Раки, вам необходимо обалденное настроение, и тогда все пойдет как нужно. Так что заряжайтесь позитивом от близких и друзей. Львы, сегодня вам нужно стать, внимание, контрол-фриками. Очень важно за всем и всеми следить, и тогда неприятностей, ну, точно не будет. Девы, вам сегодня нужно творить столько, сколько душеньке захочется. Вы ощутите ту свободу, которая развяжет вам руки. Весы, вам сегодня стоит обратить внимание именно на общение с кем

Это стоит поговорить откровенно, кому-то задать неудобные вопросы. Скорпионы, вам сегодня стоит поменять отношение к разговорам от серьезного перейти на дружеское и неформальное. Босс и руководство оценят. Мне кажется, тут как будто чуть-чуть подшучивает астролог над скорпионами. Стрельцы, сегодня во всем вы будете успешны. В бытовухе, в общении и даже на работе. Только вот единственное, не стоит много времени посвящать последнему. Козероги, работе. Козероги, сегодня вам стоит прислушиваться к внутренней чуйке. Она будет подсказывать, куда стоит податься, а что лучше обойти за километр. Слушайте интуицию. Водолеи. Сегодня вам необходим приятный день с не менее приятными людьми, так что встречайтесь только с близкими и любимыми друзьями. Наведайтесь к родственникам, приятно будет всем. Рыбы, вам сегодня стоит устремить свой взгляд в будущее. Продумайте свои ходы, чтобы добиться крутых результатов. Спойлер, у вас все получится. Так что доверимся гороскопу, ну и идем с вами далее. Впереди нас с вами ожидает Баста, любовь без памяти, сразу после разыграем билет в кино.

0: минут уже. Мы продолжаем далее. И наступает момент для того, чтобы разыграть здесь парочку билетов кино в кинотеатр «Фастсинема» среди наших слушателей. У тебя есть возможность туда попасть. Записывай наш номер телефона 8-922-300-104-6. Будь готов прислать свой вариант ответа на мой киновопрос. И его прислать стоит, кстати говоря, в Макс или в Телеграм. Как тебе удобно. 922-300-104-6. Еще раз повторю. Что сегодня мы делаем? Я в очередной раз озвучиваю трейлер какому-то фильму. Догадались, что за трейлер? Отправляйте свой вариант ответа. Тот, кто будет первым, тот и станет победителем. Ну, а трейлер у меня сегодня к фильму, который я, если честно, очень сильно люблю. Прям безумно сильно люблю и с удовольствием его пересматриваю, когда представляется такая возможность, потому что, ну, давайте так, в одной из главных ролей в этом фильме мой любимый актер. Вот так вот вас немножечко настроил на этот фильм. Я думаю, вы все поймете вообще. Итак, трейлер к этому фильму мной авторский.
1: «Минута Буби» или «Сутки Крести» — как-то так называется этот фильм, в котором Инь и Ян неожиданно начали работать вместе. Это самые быстрые руки Востока и самый болтливый язык Запада.
2: Ты неправильно поешь, надо вот так, ей!
1: В этом фильме есть все: зрелищные трюки и драки в стиле кунг-фу, много юмора в стиле американских комедий и, конечно же, счастливый финал, после которого можно посмотреть, как у актеров ничего не получалось. В ролях азиат и афроамериканец, ставшие настоящими друзьями. Смотрите во всех пробках страны.
0: Узнали, что за фильм? Пишите. 922-300-104-6. Будем подводить итоги после группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
3: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 22, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня до плюс 27 будет дождливо, вечером плюс 22 и ожидается небольшой дождь.
4: Спонсор программы – компания «Скандия».
5: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
6: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Реклама.
7: Врывайся в фитнес вместе с «Геоспорт». Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. «Геоспорт». 538-085. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
8: Вау, какая подкатила!
9: Кто?
8: Выгода от компании «Авто в руки».
9: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
8: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
10: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСС «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Подкаст-шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии.
3: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу «Ги и Радзе» и компанией «Росгосцирк. Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь. Подкаст-шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Летние каникулы, и со мной на связи человечек, который, судя по всему, неплохо так разбирается в кино, и в кино хорошем. Его зовут Никита. Никит, привет, доброго дня, доброго утра.
1: Привет, привет, доброе утро.
0: Ты, опять-таки, так достаточно бодро звучишь. Ты давно уже проснулся?
1: В 6
0: утра. О, так мы с тобой, получается, ну, практически одновременно, синхронно, знаешь, вот это просыпание произошло. Так, а у тебя рабочий день сегодня?
1: Да, конечно, типичный вторник.
0: Типичный вторник. Ну, я бы не сказал, что он прям типичный. Есть что-то нетипичное для него. Ты становишься победителем и, соответственно, обладателем парочки билетов в кино в кинотеатр «Атмос Синема». Ты верно ответил первым, кто, что за фильм у нас тут загадан. Вообще, я обратил внимание, что сегодня в основном мужчины нам прислали свои варианты ответа. Девочки тоже, конечно, писали, но они немного не в ту сторону думали. Так вот, для всех тех, кто подумал неправильно, давай мы, Никита, озвучим верный вариант ответа на вопрос, что же за фильм был загадан в моем трейлере. Я еще раз некоторые тезисы из него озвучу, а ты, пожалуйста, нам потом вот так вот можешь в духе актеров этого фильма, кого именно выберешь сам, и озвучить название, хорошо?
1: Без проблем.
0: Без проблем, договорились. Я говорил что-то примерно такое, что «Минута Бубби» или «Сутки Крести» примерно как-то так называется этот фильм, в котором Инь и Ян неожиданно начали работать вместе. Это самые быстрые руки Востока и самый болтливый язык Запада. Они на протяжении всего фильма, хоть и были напарниками, но постоянно спорили. Что же это за фильм, Никит?
1: Это культовый фильм начала 2000-х. Это «Час пик».
0: «Час пик», совершенно верно. Абсолютно верно. А кто тебе больше импонировал из этого фильма? Джеки Чан или Крис Такер?
1: Да, скорее Джеки Чан.
0: Да, это ответ любых мальчишек того времени, в том числе и меня. Ну что ж, поздравляю еще раз с победой, желаю тебе заранее приятного просмотра. Ну и сегодня, чтобы типичный вторник принес тебе какое-нибудь еще одно приятное, радостное известие или событие, что тебя бы прям очень сильно порадовало.
1: Спасибо.
0: И тебе спасибо, счастливо, пока. Ну, а мы с вами отправляемся далее. Впереди нас до финала часа много музыки ожидает. Ну, а в следующем часе мы, кстати говоря, вернемся к играм и разыграем тоже кое-что интересное, что расскажу скоро. Не уходите. Шоу!

0: Кас, Эвелин Роксон. Дуэт, который нас в последнее время все чаще и чаще радует. Vertigo называется эта история. Ну а в Тюмени уже 7.49, мы продолжаем далее двигаться. Нас далее ожидает Russian Raw Alejandro и Wizkid с треком Ponyo. Послушаем уже его через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Ну а пока расскажу о том, что у нас там в Тюмени. Сейчас до плюс 22 и облачно. Днем сегодня плюс 27 и дождь, вечером плюс 22 и тоже небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2.5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
5: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
10: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
12: «Секвойя Парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя Парк».
13: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
14: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.

наступает, и вместе с ним наступает у меня и желание как будто бы от подобной погоды, ну, знаете, так, немножечко вот так прилечь, полежать, подумать, порассуждать о жизни. Я вообще, на самом деле, много чего вот уже с утра успел почитать относительно погоды, и, во-первых, рассказывал вам здесь, что в соседнем нашем регионе Свердловской области весьма мощные были вообще ливни, да и не только ливни, там торнадо и смерч даже были. И еще прочитал то, что, оказывается, нас вечером тоже вчера должно было зацепить, но такой не сильный, конечно, дождик, но был, по крайней мере, в восточной части нашего города. Вот представляете, разговариваю с вами, смотрю напротив из рекламной службы окно, вот там солнечные лучи появляются, и у нас в студии тоже солнечные лучи появляются. Кстати, солнце, видимо, по всему, судя по всему, появляется. Ну да ладно, немножко отвлекся. Так вот, нас вчера должно было зацепить, но и вроде бы как это дело все перенеслось на сегодня, на вторую половину дня, поэтому крайне внимательно и аккуратно сегодня будьте во второй половине дня и ближе к вечеру, потому что там обещают нам, ну, прям такие, знаете, мощные очень грозы, ливни и сильный ветер. Так что, ну, что называется, предупрежден, значит, вооружен. О чем мне еще стоит предупредить всех тех, кто с нами, так это о том, что мы будем делать в этом часе. Я планирую досчастливить кого-то из вас и разыграть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Это ближе к середине часа произойдет, не пропустите. Также до этого мы узнаем с вами о том, что рекомендуется или не рекомендуется делать. Это будет гороскоп для каждого знака зодиака. Какие-то будут краткие советы, прислушиваться или не прислушиваться, решать вам, но озвучить я это просто обязан. Также новости классические нас с вами ожидают, ну и парочку интересных новостей из пабликов обсудим с вами в ближайшем будущем тоже. Никто к нам не придет. Хотел сказать, к нам придет, и мы обсудим. Нет, никто не придет. Я сейчас проскроллю опять все ленты, и самое интересное для вас достану и озвучу здесь. Ну а пока слушаем певицу Ёлку. Ее хит «Проще» поставлю прямо сейчас. Всем еще раз говорю большущий привет. Пламенный и горячий. Желаю отличного дня, хорошего настроения. Это летние каникулы. Погнали далее.

какие интересные размышления для беседы с вашими коллегами около кулера и где-нибудь там в вашем open space. Вот что, какие мои интересные есть размышления по поводу новостей. Сразу несколько интересных я узнал, и все они вот так вот связаны между собой одной ниточкой. И ниточка — это работа. Во-первых, согласно новым исследованиям, выяснилось, что каждый пятый россиянин вынужден искать вторую работу ради чего, как вы думаете? А точнее сказать, ради кого? Ради девушки. Опрос показал, что 22% парней, 22% парней не хватает денег из-за трат на свидания. Сразу половина опрошенных признались, что денег перестает хватать с началом отношений, а большинство мужчин назвали это своей основной статьей расходов. И у меня сразу вопрос, а почему с началом отношений перестает хватать денег? Ведь, ну, по сути, когда ты хочешь завоевать ее внимание, доверие и так далее, ты сильнее всего вкладываешься. Это вот еще когда вы не начали встречаться, ну, ты такой, удивлю ее так. Вот эти вот розы за 150 тысяч рублей, 22-23 штуки подарю ей, вот она восхитится. Странно, что именно с началом отношений перестает хватать денег. Потому что там же наоборот уже потом многие мужчины начинают, наверное, подзабивать, и все, и вот тогда уже траты уменьшаются. Не знаю, все по-разному. Я к чему? Вот, ну, искать вторую работу. Если вдруг вы ищете вторую работу, то тут же из этого вытекает другая новость. Кем точно не стоит становиться, да и навряд ли получится, так это внимание профессиональным клоунам, потому что клоуны больше не интересуют россиян. Спрос на них рухнул 8 раз за 4 года. И тут еще эта новость сопровождена такой фотографией грустного клоуна. Я не знаю, но это печально, конечно. Профессия стремительно теряет популярность. Спецы в этом жанре буквально стали исчезающим видом. Все из-за новых форматов развлечений и предпочтений аудитории. И тут, как будто бы, да, девочке самое время совершить звонок бывшему и сказать, что он больше не нужен никому. Да. Ну, такое. И, знаете, если вдруг вы являетесь профессиональным клоуном и у вас тоже, да, проблемы с работой, есть возможность переквалифицироваться и стать, например, черепашкой-ниндзя. Да, в Японии провели официальный экзамен ниндзя, получить настоящий сертификат синоби попытались больше 100 человек из разных стран возрастом до 76 лет. И у меня тут вопрос. То есть, получается, настоящим ниндзя сертифицированным может стать абсолютно любой желающий из абсолютно любой страны. Для того, чтобы успешно пройти испытание, необходимо сдать письменный тест и сдать метание сюрикенов. Дополнительные баллы можно получить за одежду ниндзя. Испытания прошли 90% участников. Внимательнее теперь присматривайтесь к теням по ночам. Вообще, для чего может понадобиться профессия ниндзя в современном, ну, если это можно назвать профессией, сертификат о том, что ты ниндзя в современном мире? Я не знаю, но у нас вот в Тюмени, если только какое-то ниндзя-детективное агентство открыть, но как будто бы здесь им особо там и по крышам посреди ночи не попрыгать, да я не знаю, и в канализацию не спуститься, если мы о черепашках говорим. Интересно, конечно, это все. Вот такой вот у нас сегодня рабочий дайджест о рабочих делах. Что там будет еще интересного, расскажу чуть позднее, пока же продолжим далее. Впереди нас ожидает Келвин Харрис и Джей-Зи. Не Джей-Зи, а Джей-Зи, если что, с новинкой Satisfy, ну а перед этим Sia Chandelier.

0: Классно, стильно, модненько звучит. Кэлвин Харрис и Джези на Красной Армии. Satisfy называется трек. Мне понравилось, не знаю, как вам, но мне лично понравилось. 8.20 Тюмени ровно. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Впереди нас с вами ожидает розыгрыш сертификата ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Не пропусти. До этого гороскоп. Также новости будут. Но сперва, конечно же, послушаем парочку классных хитов. На подходе Алек и Хеолит. «Dive into me». Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: Так, что касается погоды, то сейчас в Тюмени плюс 23 и облачно. Днем сегодня дождь до плюс 27, вечером плюс 22 градуса и ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
5: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ «Гудвин», второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.

0: Ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
3: Новое шоу Гии Герадзе.
4: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-27.

0: Ну а вот выпуск новостей на Красной Армии. О новостях подробно расскажет Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени после капитального ремонта открыли движение по мосту через протоку озера Оброчное на улице Дамбовской. Сейчас завершаются работы на тротуарах, а также под мостовым пространством. Полностью работы завершат до 26 июня. В августе специалисты Тюмень-Гормоста покрасят конструкции и заменят конус в подмостовом пространстве. Ограничений для движения не будет. Строительство третьей нитки водопровода от Вележанского водозабора до Тюмени планируют начать в этом году. Она позволит на треть увеличить объем подаваемой в агломерацию чистой воды. Подготовку к строительству в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в департаменте ЖКХ Тюменской области. Глава департамента Семен Тегинцев отметил, что в новейшей истории региона таких крупных инфраструктурных объектов еще не было. В перспективе это снимет вопросы дефицита воды и позволит подключать новые микрорайоны к системе водоснабжения. 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика при переводах и платежах через систему быстрых

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, на сегодня, на 23 июня, Овны. Сегодня вам стоит бежать навстречу целям со всех ног. Это тот самый день, когда все получится. И за это вам ничего не будет. Тельцы, сегодня у вас будут все возможности для того, чтобы добиться того, о чем так долго мечталось. Ничего не бойтесь, идите вперед. Близнецы, сегодня вам будет не так-то просто. Миллионы собеседников зададут миллионы вопросов, и ответить на все не получится. Раки, вам необходимо обалденное настроение, и тогда все пойдет как нужно. Заряжайтесь позитивом от близких и друзей. Львы, сегодня вам нужно стать контрол-фриками. Очень важно за всем и всеми следить, и тогда неприятностей, ну, точно не будет. Девы, сегодня вам можно творить столько, сколько душе угодно. Вы ощутите ту свободу, которая развяжет вам руки, поможет креативить целый день. Весы, вам сегодня стоит обратить внимание именно на общение. С кем-то стоит поговорить откровенно, кому-то задать неудобные вопросы. Скорпионы, вам стоит поменять свое отношение к разговорам от серьезного, перейти на дружеское и неформальное. Босс и руководство оценят. Стрельцы, сегодня вы во всем будете успешны. В бытовухе, в общении и даже на работе. Только вот единственное, не стоит много времени посвящать последнему. Козероги, вам сегодня стоит прислушиваться к внутренней чуйке. Она будет подсказывать, куда стоит податься, а что лучше обойти за километр. Водолеи, сегодня необходим приятный день с не менее приятными людьми. Так что встречайтесь только с близкими и любимыми друзьями. Наведайтесь к родственникам, приятно будет всем. Рыбы, вам стоит устремить свой взгляд в будущее. Продумайте все свои ходы, чтобы добиться крутых результатов.

0: 8.34. Итак, мы начинаем подведение, не подведение, а точнее, начинаем разыгрывать сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Будем заниматься этим на этой неделе. Каждый день есть возможность примерно в это же время его и получить. Слушайте, сегодня хотелось бы задать вам вопрос на основе новости, потому что одна из новостей, которую я тут прочитал, очередное исследование ученых, оказывается, каждый день нужно проходить 4000 шагов для того, чтобы компенсировать вред от сидячего образа жизни. Да, вот так вот, такой сделали вывод ученые, и я думаю, что многие из нас, как люди, работники офисные, понимаем, что нужно хотя бы 4000 шагов выхаживать. Ну и можно, кстати, даже отметку поставить в своем там этом датчике шагов, чтобы, ну вот, не 10 тысяч, а когда 4, потому что у меня стоит как раз-таки на 4 тысячах, и примерно к середине дня я получаю уведомление о том, что все выполнено, и отдыхай. А вопрос-то мой, собственно говоря, раз уж заговорили про ходьбу, сегодня связан вот с чем. Как называется вот эта вот ходьба с палками? Скандинавская, русская или азиатская ходьба? Свой вариант ответа присылайте к нам в Макс, либо же в Телеграм 922-30-104.6, то первым ответит, что же это за такая ходьба с палками, скандинавская, русская или азиатская, тот и станет обладателем сертификата в ресторан «Максимилианс». Желаю удачи, ну а мы тем временем будем подводить итоги уже скоро. На подходе еще хит от Баиндия, Хчо и Мота, Шаде, дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 24 и облачно, днем сегодня плюс 27 и дождливо, вечером тоже небольшой дождь и плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
2: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
4: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
7: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.
8: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
9: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты.
10: На Красной Армии.
11: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу «Гии и Радзе» и компании «Росгосцирк. Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13.00. Присоединяйтесь.
1: Подкаст-шоу Марии Бакуты.
10: На Красной Армии.

0: 8 часов 42 минуты в Тюмени. Продолжаются далее летние каникулы. Мы подводим итоги розыгрыша сертификата на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». И прямо сейчас готовы немножко поболтать с Александром. Саш, доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. Так, ну мы здесь вопрос задавали касаемо ходьбы, и у меня к тебе тоже есть вопрос. У тебя как дела с ходьбой обстоят? Ты вообще заморачиваешься на тему того, сколько шагов в день пройти и так далее?
1: Нет, к сожалению, не заморачиваюсь. На машине передвигаюсь.
0: Не заморачиваюсь совсем, на машине передвигаюсь. А у тебя во дворе, ну вот, парковочных мест достаточно?
1: Хватает на меня.
0: Хватает, хватает. То есть нет такого, да, что вечером после рабочего дня приезжаешь, уже все занято, и где-нибудь там за километрик машину оставить и хотя бы там пройти?
1: Нет, такого нет.
0: Такого нет. Но, тем не менее, ты неплохо разбираешься в ходьбе, раз первым ответил на мой вопрос. Вопрос у меня касался той самой ходьбы с палками, и мне кажется, каждый ребенок у нас в стране, когда-то мальчишка, по крайней мере, таким видом ходьбы занимался, когда находил какую-то палку и ходил с ней полдня, найдя такую палку. Так вот, что за ходьба такая с палками? У меня было три варианта ответа. Это скандинавская, русская или азиатская ходьба?
1: Конечно, скандинавская.
0: Конечно же, скандинавская, уверенно отвечает нам Саша. Да, это абсолютно правильный ответ. Поздравляю тебя с победой. Тебе достается, повторюсь, сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Желаю тебе заранее приятного там отдыха и, конечно, хорошего аппетита. Ну, а в рамках текущего дня, чтобы, знаешь, все-таки нашлось какое-нибудь окошко, вот чуть-чуть хотя бы, ну, там, по офису походить. Все-таки полезное дело.
1: Спасибо большое.
0: И тебе. Счастливо, хорошего дня. Пока.
1: Пока-пока.
0: Пока-пока. Ну, а мы с вами отправляемся далее слушать музыку. Прямо сейчас бельгийский диджей, исполнитель, композитор, продюсер Стромае, Тус Люмем. Ловите.

0: в Тюмени в 8.50. Мы продолжаем двигаться далее по этому утру. Далее нас ожидает группа «Пицца». Послушаем хит «Золото». Но перед этим немного латинских ритмов. «Now it's warning» уже скоро. «Ту Каразон».
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 000 рублей. Цена действительно на модель TNT 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
4: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
5: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
6: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
7: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
10: 66-25-16.
11: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
12: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

9 часов уже в Тюмени. Буквально-таки с двух ног врываемся в новые 60. Здесь, на Красной Армии, продолжается шоу «Летние каникулы». Оставайтесь поблизости, впереди много музыки и интересных подробностей. Все подробности после «Медузы» и Генри Камомайла. «Don't wanna go home».

Это шоу «Летние каникулы», Антон Колев. Мое имя, я здесь вместе с вами на протяжении этого лета. По будням с 7 до 10 собираюсь проводить время. Ну и в это, как правило, я рассказываю в это время. Делюсь с вами какими-то новостями, рассказываю о своих впечатлениях и так далее. У меня сегодня такой день погодных впечатлений, потому что сегодняшнее утро для меня, по крайней мере, не знаю, как у вас, оно стало таким, знаете, не самым жарким. Потому что мне казалось, последние 2-3 недели каждый день начинался с того, что светит солнце, уже жара, уже обжигает кожу. А сегодня я выхожу и как будто такой, ну не знаю, где-то в лесах Амазонии я оказался. На улице влажно и свежо. Свежо – это ключевое слово, которое мне нравится в этом предложении, которое я составил и вам озвучил. Вообще, так вот, сегодня нам обещают, что касается и влажности, и свежести, день такой весьма противоречивый, потому что днем вроде бы до плюс 27 градусов будет, но тем не менее дождь. И тут, знаете, обычно в Яндекс.Погоде пишут «небольшой дождь и одна капелька на облачке», а тут дождь и прям две капельки. Насколько он сильный, неизвестно, но сегодня я читал, что вот нас же вчера миновала стороной, да, вот прошла стороной гроза, которая задела Свердловскую область, и там даже торнадо и смерч был. И поговаривают, что сегодня, возможно, отголоски этого всего докатятся и к нам во второй половине дня и вечером. А это не совсем прикольно, потому что вечером мне тоже предстоит работать и передвигаться где-то вот по затопленной Тюмени не хочется. Так что, надеюсь, все это не сбудется. Сейчас, по крайней мере, вроде бы как где-то местами проглядывает солнышко, плюс 23, на улице комфортно, есть возможность отдохнуть кондиционером в наших офисах, да и не только в офисах, еще и дома. Так что наслаждаемся тем, что имеем. Если говорить о том, чем мы с вами здесь будем заниматься, то будет много музыки, будет гороскоп, будут новости, ну и новости какие-то альтернативные, которыми я с вами тоже в том числе поделюсь. Так что устраиваемся поудобнее, ловим хорошее эмоциональное состояние и продвигаемся далее вместе. Предлагаю послушать хит от Эйнотера 54 Ultra Tall to You, называется он, уже через пару мгновений. Погнали вперед!

0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан на Красной Армии только что. Шоу «Летние каникулы» Broken Strings называется эта история. 9.19 в Тюмени. Продолжаем далее. Впереди у нас с вами гороскоп. Узнаем, что интересного нам рекомендуют астрологи на сегодня, на 23 июня. До этого новости, но сперва послушаем весьма успешную девочку. Певица Зивер к нам присоединится уже скоро с треком «Газ». Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс погоды в Тюмени сейчас до плюс 25, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 27 и дождливо, вечером небольшой дождик, плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
5: Первый, первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
6: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
5: Продолжаю.
6: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
7: ЖК «Асто» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
8: Реклама ООО «СЗ Космос» и НН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Звездочка 2011. Это «Паритет».
9: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
10: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
11: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
12: Застройщик ОСЗ «ИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Скажи 2300.
14: Не, я знаю этот прикол.
13: Ну скажи.
14: 2300.
13: Почисти рот у гигиениста.
15: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
17: Все мы изначально

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На Красной Армии новости. В студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени в районе участка экопарка, который присоединят к Затюменскому, снесли два здания на улице Оловянникова. Об этом УРАРУ рассказали в городской администрации. Мастер-план предполагает, что экопарк станет еще больше. Он охватит районы на западе и востоке от пруда Оловянникова. По задумке архитекторов, здесь оборудуют падл-корт, футбольное поле и веревочный парк. Третий этап предполагает создание лодочной станции, смотровых площадок и беседок вокруг пруда. На водоеме появятся домики и кормушки для птиц. В Тюмени на лесобазе расширят до 4 полос две дороги – Чекистов и Западно-Сибирскую. Как сообщили в городской администрации, уже разработана проектная документация на капитальный ремонт. Также разрабатывается проект по строительству улицы Дамбовской с выходом на улицу Профсоюзная. Работы будут выполняться последовательно. Точные сроки строительства не уточняются. На форум молодежи «Утро», который в сентябре пройдет в Курганской области, поступило более 1500 заявок со всей России. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Форум проводят при поддержке Росмолодежи. В нем примут участие молодые специалисты, студенты, старшеклассники, аспиранты и волонтеры Уральского округа. Глава Тюменского департамента молодежной политики Артем Дьяченко отмечает, что форум «Утро» помогает в интересном формате получать новые знания и применять их на практике. Регистрация открыта до 15 июля. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, приступаем к гороскопу на сегодня, на 23 июня. Овны, сегодня вам стоит бежать навстречу целям со всех ног. Это тот самый день, когда все получится. Тельцы, сегодня у вас будут все возможности добиться того, о чем так долго мечталось. Так что ничего не бойтесь, смело идите вперед. Близнецы, сегодня будет не так-то просто. Миллионы собеседников зададут миллионы вопросов, и ответить на все не получится. Раки, сегодня вам необходимо классное настроение, и тогда все пойдет как нужно. Так что заряжайтесь позитивом от близких и друзей. Его у них будет завались. Львы, сегодня вам нужно стать контрол-фриками. Очень важно за всем и всеми следить, и тогда неприятностей, но точно не будет. Девы, сегодня вам можно творить столько, сколько душе угодно. Вы ощутите ту свободу, которая развяжет вам руки и поможет креативить целый день. Весы, сегодня вам стоит обратить внимание именно на общение с кем-то, стоит поговорить откровенно, кому-то задать неудобные вопросы. Скорпионы, сегодня вам стоит поменять свое отношение к разговорам от серьезного, перейти на дружеское и неформальное. Стрельцы, сегодня вы во всем будете успешны, в бытовухе, в общении, даже на работе. Только вот единственное, не стоит много времени посвящать последнему. Козероги, сегодня стоит прислушиваться к внутреннему ощущению, к внутренней интуиции. Она будет подсказывать, куда стоит податься, а что лучше обойти за километр. Водолеи, сегодня вам необходим приятный день с не менее приятными людьми, так что встречайтесь только с близкими и любимыми друзьями. Ну и, наконец, рыбы, сегодня вам стоит устремить свой взгляд в будущее. Продумайте свои ходы, чтобы добиться крутых результатов. Спойлер, у вас все получится.

0: шоу «Летние каникулы». Не останавливаемся ни на секунду. Уже скоро с нами красавчик из соцсетей Дима Урих. На меня ты не сердись. Дождемся вместе.
1: Реклама.
2: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке
4: новое шоу «Гиперация».
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
9: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
12: Отремонтируйте стекло в моей машине.
13: Какой у вас автомобиль?
12: Красный.
13: Конечно, заменим.
14: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
17: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
16: Не держи идею в черновике.
17: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
18: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
19: Подкаст-шоу Марии Бакуты
20: на Красной Армии.
21: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу «Ги и Радзе» и компании «Росгосцирк. Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь.
19: Подкаст-шоу Марии Бакуты
20: на Красной Армии.
22: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

интересными хочу вновь ими поделиться. Во-первых, я, честно говоря, не знаю, там не слежу вообще за футболом, за тем, что происходит на чемпионате мира, но не могу обойти стороной тот факт, что Лионель Месси... Ах, из какого лагеря бы вы ни были, за кого вы больше, скажем так, болеете, переживаете, потому что, ну, есть люди, которые исключительно за Месси, либо те, кто исключительно за Роналду или за других вообще футболистов, но, тем не менее, надо отдать дань уважения этому парню, этому мужчине мужчинскому, который стал триумфатором проходящего чемпионата мира по футболу, потому что поставил или побил рекорд, который был когда-то Мирославом Клозе поставленным, по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. У него на текущий момент 17 мячей. Поздравляем, Лео, так держать, желаем удачи. И, возможно, кстати говоря, тут я читал в сети, люди спорят насчет того, что самый ли лучший это, самый ли кайфовый футболист в истории или нет, потому что можно сказать, что Пеле с его тремя чемпионатами мира по футболу выигранными, и можно его считать лучшим, но вот у Месси пока только один чемпионат мира за плечами выигранный, может быть, и этот тоже ему покорится. Пожелаем удачи, ну и, конечно же, будем ждать красивый футбол. Если говорить о других новостях, то вот что меня позабавило. Во-первых, тематика исследований в очередной раз проскальзывает. Во-вторых, исследование весьма и весьма интересное. Это, кстати говоря, плюсики в копилочку нам, мужчинам. Вот что произошло. По данным опроса, каждый пятый россиянин, мужчина, ищет вторую работу ради девушки. Опрос показал, что 22% парней идут на подработки и на какие-то шабашки, давайте это так будем называть, либо полноценные работы, потому что им не хватает денег из затрат на свидания. Вот получается, мужики сильно, да, заморачиваются. Вот прям сильно. Все хотелки хотят закрыть и так далее. И самое, что интересно, половина опрошенных признались, что денег перестает хватать с началом отношений. Большинство мужчин назвали это своей основной статьей расходов. Ну что ж, господа, не знаю даже, что вам посоветовать. С одной стороны, как будто бы хочется сказать, пойдемте все сюда, есть темка, но нет, пожалуй, это не совсем подходящее место для этого, поэтому, не знаю, посмотрите, можно там фриланс посмотреть какой-нибудь, писать тексты, делать, дизайнить фото с нейросетями и так далее. Ну так, просто в качестве совета, переживая за вас и ваших любимых.

0: Нелли Фуртадо прямо сейчас с нами. All Good Things. Далее нас ждет The Second Voice. Let Me Be уже через пару коротких минут дождемся вместе.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени сейчас плюс 25, на улице облачно, днем дождь до плюс 27, вечером плюс 22, ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+.
8: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
9: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Итак, на старте финале этого часа певица VR Wolf, трек, который называется «Феникс». И вот уже немного осталось до того момента, когда Лера приедет в Тюмень. По-моему, 1 июля должен быть ее первый концерт в Тюмени. В общем-то, не особо долго ждать-то и осталось для всех поклонников такая информация. Ну а вот человек, которого точно никогда не нужно ждать, этот человек всегда приезжает заранее на работу, очень дисциплинирован в этом отношении. Это Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Возможно, у меня есть своя собственная няня.
0: Это почему возможно?
1: Это такой заброс к новости, которую я сегодня принесла. Дело в том, что начинается новый тренд. Это няни для взрослых людей.
0: Няни для взрослых?
1: Да, да, да. Это нечто среднее между ассистентом и буквально няней.
0: Ничего себе.
1: Которая будет везде тебя сопровождать, следить, чтобы ты покушал, чтобы ты хорошо поспал.
0: Но это мама получается.
1: Ну, только ты деньги платишь этому человеку.
0: Да, вот это да. Я так подумал, а если бы я мог быть няней для взрослого человека и начал себе визуализировать и такой, не-не-не, все, оставьте это.
1: Он бы выжил, этот человек.
0: Возможно, мы бы просто в какой-то момент поменялись ролями. Ну что, на этом летние каникулы на сегодня все. Вернусь к вам завтра. Далее Даша Русакова и отличная музыка. Всем пока.
1: А в Тюмени 10 утра. Будем двигаться дальше и разгонять этот рабочий день. В этом нам помогут Рейф и Where is my husband. Ну а прямо сейчас Богдан Медведев и Broken Heart.

Красной армии Филатов и Кэра с вещицей среди счастливых людей. В Тюмени 10 часов 9 минут. Как и обещала, рассказываю про новую профессию. Это няня для взрослых. Человек, который следит за тем, чтобы ты все делал вовремя, возит тебя по делам, следит, чтобы ты поел, и говорит с тобой тоном вожатого. Более того, заводится дневник, в который вписываются различные взрослые делишки, вроде подать данные счетчика и так далее. И няня следит за тем, чтобы ты выполнял все эти дела своевременно. Как правило, нанимают таких людей айтишники. Что ж, любопытная история. Возможно, кому-то она зайдет, кому-то не очень. По сути, это человек, который организует твою жизнь. Можно назвать его ассистентом. Тогда почему бы, собственно, и да. В плане музыки мы тоже положительно

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Ближе к 3 часам ожидается дождь, температура воздуха составит плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прикольная вещица СМС от Uncle Flex. А далее... Еще больше трендовых треков далее. Оставайся рядом.
0: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
4: Вау, какая подкатила!
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
4: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
6: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
7: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит роскошный звук от лирика «Don't go mad». Don't go mad. А я расскажу, как начать завтрашнее утро с кайфом. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 1.
2: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
3: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
4: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Гиперация».
5: Песчаная сказка.
4: 51 87 37.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Подкаст шоу Марии Бакуты
5: на Красной Армии.
4: Цирк, цирк, цирк. Именно сюда, в закулисье, мы отправимся вместе с Константином Асташовым и Константином Растегаевым, ведущими артистами шоу «Ги Ирадзе» и компании «Росгосцирк. Песчаная сказка». Узнаем все секреты уже во вторник в 13:00. Присоединяйтесь. Подкаст шоу Марии Бакуты
5: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Don't Be So Shy. Ну, а наша визитная карточка — это шоу «Летние каникулы». Она выходит по будням с 7 до 10 утра. И наш харизматичный коллега Антон Колев заряжает бодростью всю Тюмень. А еще Антон дарит классные подарки самым активным слушателям. Например, уже завтра ты можешь стать обладателем парного пригласа в кино или сертификата в «Максимилианс». Обязательно подключайся, например, через

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Ближе к 3 часам ожидается дождь, температура воздуха составит 28 градусов.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди пронзительная тема эпилога от Анны Асти и Димы Билана.

0: Услышим этот невероятный текст полностью через 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.рф.
4: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Travel Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

менее 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про противостояние людей и бобров в Польше. Пока же давай послушаем Айсбергерта и Зиверт с суперхитом «Банк». Сразу после «Авалан Рокстан»

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

время на то, чтобы удержать воду в лесу, не давая ей уходить в реки и Балтийское море, но бобры делают это абсолютно бесплатно. Ну и плюс у них сохраняется их полноценная экосистема. Обожаю такие новости.

0: погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к 3 часам начнется дождь, температура воздуха составит плюс 28.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальный разнос устроит Алеф Арбеннер и Нэ Миллер с темой Body Talks. В своих динамиках через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. 1000 стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
8: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
9: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Скажи 2300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 2300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51-86-66.
14: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кайфовая тема Dive Into Me от Алока и Халида. Вот так красиво будем двигаться дальше. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
5: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
6: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
5: Не держи идею в черновике.
6: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.

названием «Лето». Лето в этом году в Тюмени, конечно, интересное. Сегодня вроде как ожидалось жара жаркая, плюс 29. И мы с братом и сестрой собирались съездить покупаться, но нет. В течение всего дня ожидается дождь. Причем, я думаю, что ты уже сам заметила, что ветер довольно сильный, пасмурно, ну и как бы не предполагает к купаниям и загораниям. Ну, разве если что загорать, укрывшись каким-нибудь теплым пледом, такой вариант возможен, но, конечно, бесполезен. В плане музыки же нас далее ждут горячие хиты. Это Russian и Whisky Tonga, а также Gwen Stefani Hollyback Girl на Красной Армии. Верю, что лето все-таки исправится и порадует нас еще роскошной погодой.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени +26, ветер юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Ближе к 3 часам начнется дождь, температура воздуха составит +28.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди большой хит от Егора Крида, Артика и Асти «Карма».

0: супертрек будет в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Вау, какая подкатила!
4: Кто?
3: Выгода от компании «Авто в руки».
4: Компания «Авто в руки» — это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
3: Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66 или на сайте автовруки.ру.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Всем большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, старт.

Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова, и сейчас будет однозначный плюс вайб. В ближайший час ты можешь получить классный подарок от Красной Армии. Погнали!

0: Сегодня в кино, а в ближайшие минуты разыграю сертификат Maximilian's на 3000 рублей. Это из полезного. Баварская кухня очень даже полезна. Так что добавь себе наш номер 8-922-300-1046 в ТГ или в Макси. Он будет нужен, чтобы участвовать в розыгрышах. Удачи! На всякий случай повторю. Номер 8-922-300-1046. Розыгрыш уже на подходе.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: именно? Я жду ответ в Телеграм либо в Макс на номер 8-922-300-104-6. Белый, зеленый, либо красный.
1: Плюс вайб.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня сертификат в ресторан баварской кухни «Максимилианс» может достаться Саше.
2: Саш, привет.
3: Привет, привет.
1: Как тебе погодка? Как тебе лето?
3: Мне нравится, только дождей слишком много.
1: Расскажи, а ты попадала под дождь уже?
3: Да, уже несколько раз попадала, и я сначала побежала, а потом остановилась. Ага. И решила как-то насладиться этим.
1: Удалось?
3: Да, было супер.
1: Я за тебя рада. И знаешь, есть такая вообще примета, что если идет дождь на свадьбе, то это хороший знак. Вот, давай, может, эту примету вообще в повседневную жизнь перенесем, чтобы это приносило однозначно удачу. Как тебе моя идея?
3: Да, это хорошая идея.
1: Ну, давай посмотрим, принес ли тебе дождик удачу в виде сертификата в 3000 рублей «Максимилианс». Попрошу тебя ответить на вопрос, в какой цвет планируется покрасить в ближайшем будущем все тюменские автобусы. Варианты белый, зеленый, либо красный.
3: Зеленый.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно, да, весь общественный транспорт будет зеленым, и лишь некоторые
3: Спасибо.
1: Специальные, да, будут разных самых цветов, чтобы выделялись, поэтому сертификат твой, желаю тебе еще не раз попасть под дождь этим летом, чтобы, да, чтобы было много и много удачи. Мы двигаемся далее, у нас еще горят два билета в кино, в Атмос Синема, поэтому не переключайся, послушаем музыку, послушаем новости и обязательно будем разыгрывать парный приглас.
0: Плюс вайб.

Телефон действительно, это Красная Армия, это плюс вайп, и телефон – это необходимая история, которая поможет тебе получить парный пригласительный в кино. Для этого сразу добавь нас в ТГ либо в МАКС по номеру

0: ближайшие минуты я расскажу потрясающую новость, от которой я визжу уже третий, наверное, день, и все, никак не могу дождаться момента, когда поделюсь ею с тобой. Кое-что любопытное произошло в Бразилии, а именно розыгрыш прям-таки национального масштаба, поэтому немного позднее расскажу, что же именно такого случилось.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 26, ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Ближе к 3 часам ожидается дождь, температура воздуха поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
4: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
5: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси-дефисфест.рф. 6+.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Первый, первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
1: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
0: Продолжаю.
1: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
2: ЖК «Асто» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
3: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Звездочка 2011. Это «Паритет».
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12 часов и 23 минуты, как и обещала, рассказываю потрясающую историю, которая случилась с жителями Бразилии буквально на днях. Все получили экстренное оповещение о вторжении инопланетян. Рассылка сопровождалась громким звуком сирен.

означает нелюбовь к людям, к человечеству. И все, естественно, перепугались, кто-то просто удивился, кто-то прям правда начал паниковать. Ну, оказалось, что это просто хакеры, которые взломали государственную систему экстренного оповещения. И вот несколько таких смс-ок написали, и сейчас этих шутников ищут. Лично я была бы в восторге, если честно, ничему бы уже не удивилась.

Ни дня дождь или небольшой дождь. В общем, довольно-таки пасмурно. Ни покупаться, ни позагорать. И ближайшая неделя плюс-минус будет именно такой же. В общем...

0: Кремля 104.6 и присылай на этот номер ответ на вопрос. Сейчас в Атмосинема идет очередная часть фильма «Очень страшное кино». Какая она по счету? 4-я, 5-я, либо 6-я? Отправляй ответ на номер 8-922-300-104.6 и оставайся на связи.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама.
3: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте нашей.

0: вещает. Автомобили Jetour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
1: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
2: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
1: Не держи идею в черновике.
2: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.

0: Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-20.

0: сегодня были они, ребятки, которые уже, наверное, не нуждаются в представлении. Это Баинди, Акчо и Мод с суперхитом «Шаде». Дальше еще много будет классной музыки, но хочется сначала подвести итоги. Плюс вайба сегодняшнего по итогам этого часа. Мы отправили двоих людей в кино, и еще один человечек сможет поужинать или позавтракать, или пообедать за наш счет в ресторане «Максимилианс». Завтра мы эту схему повторим. Обязательно подключайся с 12 до часу. Ну а дальше у нас подкаст-шоу Марии Бакуты. К нам придут потрясающие интересные ребята. Это люди, которые выступают в шоу Ги Эрадзе, люди, которые работают в цирке и как раз-таки в закулисье своей сферы работы. Они нас с тобой проведут. Это будет очень интересно, я тебе обещаю. Пока же, двигаемся далее. На очереди Пнау и The Warming to Corazon.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 25, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Это серьезно. Ожидаются осадки в виде дождя, вечером небольшой дождь и плюс 22.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
6: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Всем добрый день. Сегодня у меня в гостях Константин Асташов, клоун коверный, исполнитель главной роли в шоу Гии Радзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка». И также Константин Растегаев, воздушный гимнаст, дрессировщик. Дрессировщик непростой, а дрессировщик верблюдов и технический директор шоу «Песчаная сказка». Константины, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы знаете, у меня, вот скажу, без скромности есть такой секрет, что моя самая первая профессия, желанная с детства была, это артистка цирка, дрессировщица тигров. О такой профессии я мечтала. Расскажите, как в свою профессию попали вы?
3: Ну, я просто подрабатывал, и с гастролями как раз таки приехал цирк Георгиевича Эрадзе, и позвали меня с собой. Я думал, летом поработаю и вернусь обратно на учебу. Не получилось. Вот прошло 20 лет.
2: То есть вот так со студенческой скамьи, можно сказать, вы попали на цирковую арену.
3: Да, и получилось так, что я учился на инженера огромных машинных комплексов, и никак это не связано было ни с цирком, но когда я первый раз попал просто в цирк и посмотрел, что там творят люди и животные, я просто загорелся, когда мне уже предложили, я не смог отказать.
4: Образование-то Косте помогло, вот когда он, будучи, стал техническим директором, инженер с красным дипломом, вот это вот ему помогло. Он проектирует всякие у нас конструкции.
2: Про шоу мы еще поговорим, про конструкции, про декорации, про масштаб. А Константин, что касается вас?
4: У меня все гораздо проще. В 7 лет мы с братом пришли в цирковую студию в моем маленьком городе, город Чебаркуль. И брат у меня через 2 месяца оттуда ушел, ему не особо это зашло. А мне понравилось, и где-то лет в 12 я уже был абсолютно уверен, кем я хочу быть, в какой профессии, в каком статусе. То есть мы уже с 11 ездили на гастролях, уже выступали с ребятами, и в 12 я уже точно знал, что вот у меня вот жизнь предопределена.
2: А как вы выбираете жанр? Их же очень много в цирке. Как вы выбрали свои жанры?
4: Вот у нас, на самом деле, да, вы правильно говорите. В цирковой студии, это называется самодеятельный коллектив, и там пробует каждый все. Жонгляж, акробатику, эквилибр, клоунаду, все-все пробуют. Потому что у нас было так. Вырастают парни до 16 лет, до 15, до 16, и уезжают учиться либо в цирковое училище, либо в Москву, либо в Екатеринбург. И надо было их замещать в клоунаде и в жонгляже, и каждый пробовал себя. И вот у кого-то шло, там, например, жонглирование, у кого-то не шло. И вот у меня была клоунада, я начал работать с партнером, который старше меня на 5 лет, и это такой мой первый учитель, который меня подтягивал в этом искусстве. И все, я в нем остался, вот у меня зашло.
2: Так, Константин, а вы?
3: А у меня как бы выбора не было. Мне предложили сначала быть ассистентом в клетке с хищниками, потом получилось так, что Георгий Юрьевич захотел номер с верблюдами, акробатика на верблюдах. Предложил мне, попробовал. Но вот единственный номер, который прям я хотел всегда работать, это воздушная гимнастика как раз-таки. Потому что когда ты смотришь на них, смотрел раньше, думал, блин, если бы я работал в цирке, то был бы точно воздушным гимнастом. Мы долго репетировали с женой года 4. И в конце концов как раз-таки первый город, где мы выпустили этот номер, это был Тюмень 10 лет назад.
2: Правильно ли я понимаю, что все, что ты можешь захотеть, ты можешь исполнить в цирке, неважно, сколько тебе лет, чем ты до этого занимался, то есть нет ничего невозможного.
3: Да-да-да, у нас много ребят, которые просто приходили артистами балета, и сейчас они воздушные гимнастки как раз-таки взяли бронзу на международном женском фестивале. То есть именно в цирке тебя могут обучить практически всему.
4: Нет, ну ребята начали, вот Косте было, сколько это было, тебе 28 лет, когда ты, да, начал только свою воздушную карьеру.
3: 25-26.
4: В принципе, это уже поздно.
2: Да.
4: Как-то не крути, для спортсмена, а воздушная гимнастика это такой же, как профессиональный спорт с безумными травмами, с растяжениями. И это даже по цирковым меркам все равно поздно. Но здесь же суть в том, что ты должен всегда себя держать в дисциплине. Просто кто знает номер Кати и Кости, закрывая глаза, это безумно эффектный, опасный номер, который выполняется без страховки на высоте там 12 метров, 13 метров. И ты должен себя держать всегда в форме, чтобы у тебя не было, у тебя все эти 10 лет нету расслабленности, понимаете?
2: Угу.
4: Ты всегда должен... У меня в клоунаде что, вышел, ха-ха-хи-хи.
2: Но это тоже сложный жанр.
4: Да нет, сложно, конечно, но в такой форме безумно себя держать, мне не приходится. И когда я смотрю на воздушных гимнастов, на эквилибристах, на руках, на людей, которые гнутся. Им постоянно надо это делать. Даже в отпуске. Ты даже уехал в отпуск, тебе надо сходить в зал и быть всегда в форме. Я такой думаю, нет, я такой... Вот Костя хотел такой жанр, а я всегда знал, что я не хочу такой жанр.
2: Потому что это дисциплина большая, да?
4: Это сложно.
2: Но, правда, тем не менее, вы молодцы, каждый мастер в своем жанре. А почему же вы выбрали именно цирк Гии Радзе? Очень много же у нас всяких разных трупп, да, цирковых?
3: Ну, это лучший цирк, который... И тогда тогда и сейчас, на данный момент, становится лучшим цирком в России. Это однозначно.
4: Я работал, смотрите, Костя попал сразу в коллектив. Я в коллективе Георгия Юльевича 10 лет. Вот в сентябре будет 10 лет, как я попал к нему в коллектив. До этого я почти 10 лет работал по другим коллективам.
2: Сборные, есть чем сравнить.
4: Сборные программы, да, это, знаете, солянка, где тебя каждый город могут поменять в другой коллектив. Ты просто как одна рабочая единица. Я повидал тогда разные коллективы, разных артистов, и это даже не 20% красоты, изящества и, самое главное, профессионализма во всех смыслах этого слова к каждому, к подходу вообще во всем, как в коллективе вот у нас. А без разницы, у нас школа одна все равно, что это коллектив будет «Песчаная сказка», «Бурлеск», «Орлеск цирк», «Пять континентов», без разницы. Всегда будет топ уровень циркового искусства, как номеров для зрителей, так и вне манежа, за кулисами, то это тоже будут профессионалы своего дела.
2: Прекрасно. Ну, а в чем уникальный шоу «Песчаная сказка»? Об этом поговорим впереди. Будьте с нами.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Сегодня мы раскрываем все секреты жизни и работы в цирке, потому что у меня в гостях Константин Асташов, клоун коверный, исполнитель главной роли в шоу Гейерадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка», и Константин Растегаев, воздушный гимнаст, дрессировщик верблюдов и технический директор шоу «Песчаная сказка». Мужчины, добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: И мы остановились на самом шоу «Песчаная сказка», уникальное, красивое, фееричное шоу. А давайте поговорим, чем оно отличается от других цирковых постановок, какое у него наполнение, какая концепция?
3: В первую очередь, чем отличается, мы одни из первых запустили, что наша программа не дивертисмент, когда объявляют номера, выходят артисты, их объявили, они ушли, выходит клоун, просто рандомную показывает репризу. У нас Георгий Ульич придумал концепцию Востока, но чтобы это было все в единой сюжетной линии. И вот здесь упало это на мои плечи, как клоуна. У нас уже был опыт, мы обычно в новогодние елки делали всегда сказки, там, Баба-Яга против, знаете, ну, что такое. Ты играл всякие вот такие роли сказочные. А здесь мне говорят, что надо стиль такой же, мы делаем эту сказку, и мы делаем, чтобы это все соединялось от начала до конца единой сюжетной линией одним смыслом. Все супер, мы берем на роль Джина партнера, и мы с ним разводим репризы, и делаем уже это все как вот единую сюжетную линию.
2: Спектакль настоящий.
3: Да, для чего мы сюда появились, чтобы зритель понял, что мы здесь ищем, и как это все развязка получилась. И вот это самая уникальность.
5: Ну и сложность как раз-таки в этом заключалась, чтобы все номера подобрать под один сюжетную линию. То есть это не просто театральная постановка, где ты играешь роль, а именно каждый номер нужно было переделать, и чтобы они в сюжет вошли.
2: Со всеми деталями, да, с животными, да, костюмами. Да. А, ну, кстати, славится это шоу и декорациями, и визуалом. Вы, как технический директор, Константин, точно, наверное, приложили руку мастера сюда?
5: Ну, тут самый главный, кто приложил, это Георгий Ульич. Все идеи, которые возникают у него, и они с каждым годом все безумнее и безумнее. Нужен замок, чтобы он поднимался и опускался. Нужны огромные экраны. Они сначала были такие, ну, небольшого размера. Нет, надо, чтобы они были во весь задник, чтобы они закрывали весь задник. Это вот глобальная история, когда люди приходят, и они не узнают цирк, который был до этого. Потому что очень много внимания уделяется именно декорациям, чтобы люди, как только зашли в зал, сразу они поняли, что они попали в новую атмосферу и в атмосферу Востока.
2: Ну и давайте приоткроем завесу. Может быть, есть какие-то специфические номера или там артисты какие-то особенные?
5: Все номера специфические и уникальные. Дрессура бегемотов, совмещенная с обезьянами. Такого нет нигде.
2: Да, это не уникально.
5: Не только что в России, вообще не в мире нигде нет. Жонглеры на моноциклах, они только у нас. Потом, получается, девочки-жонглеры на шарах, только у нас. Это уникальный номер, создавался специально для нашей программы, когда еще девчонки учились в ГУЦИ, и под нашу программу уже создавался этот номер. И они уехали на фестиваль «Принцесса Цышка» и взяли золото на фестивале.
3: То есть, да, вот Гия, он сотрудничает с молодыми артистами. Вот девочки, те учились еще тогда на втором курсе. Это были совсем юные девушки, там, 16-17 лет. И он ходит, просматривает артистов еще вот на такой ранней стадии. И у него появилась идея вот жонглерши хула-хупами на шарах.
2: Угу, уникальный номер.
3: 6 человек, это очень красиво, это очень масштабно, плюс еще внедрился балет в этот номер. И девочки готовились и репетировали несколько лет при училище государственном в ГУЦИ. И когда уже номер выпустился, они сразу же уже, вот только у них выпуск произошел в мае, они с начала июня уже с нами начинали в Сочи.
2: Не было времени на раскачку, сразу же с университета, можно сказать.
3: Моментально. И вот сейчас этот номер с нами живет уже 3 года, они обладательницы золотой короны на международном фестивале «Принцесса цирка» в городе Саратове в 2024 году.
2: Шикарно. Но мы уже затронули, да, секреты постановки «Песчаной сказки». Вы уже показывали премьеру в Тюмени. Все лето можно к вам ходить. Я напомню, да, до 30 августа можно приходить, смотреть это шоу. Как восприняла тюменская публика?
5: Замечательно просто. Даже, как говорят, зрители голосуют рублем. Вот сейчас, допустим, сегодня пятница, еще день. Уже на субботний спектакль, воскресный спектакль билетов нет. То есть невозможно их купить, вот просто в субботу прийти и в кассу купить. И это говорит о том, что зрителям нравится.
3: У нас же начинается изначально, город начинается с пресс-показа, когда мы приглашаем СМИ, блогеров известных города, и они к нам приходят, это там в районе 200-300 человек обычно. Мы делаем для них вот такой мини-спектакль на 40 минут, не больше, чтобы показать затравочку такую на

0: на наше представление. Всегда это работать сложно, и ты по нему не можешь понять зрителя. Но вот настает суббота, и мы работаем в субботний спектакль, это премьера. В цирке работаю 20 с лишним лет. Меня потряхивает так на премьеры, что я вообще не понимаю. Думаешь, ну да, волноваться это норма. Для артиста волноваться это хорошо, но не до такой же степени. Ты думаешь, а почему так-то? И вот ты выходишь, первая сцена у нас такая называется «Базар», где в моменте 50 артистов манежа. И зритель, и там такая есть музыкальная точка, и ты понимаешь, какой зритель по этой точке. Тишина. Есть зритель, знаете, ну вот так типа хлопают, окей. И здесь просто...
1: Люди
0: кричат просто. Я такой, что? Стоп. Ну, может, совпадение, не знаю. Дальше. И всю палку, ну как это мы называем, все представление, люди просто на таких эмоциях, мы выходим за кулисы, ребята, вы слышите? У нас такой же эффект был, когда мы первый раз работали в городе Ставрополь. Маленький город, мы от него ничего не ждали, и вот там такой же был эффект. Вот сейчас Тюмень входит в мои топ-3. Это Тюмень, Ставрополь и город Волгоград. Это вот трое зрителей по...
2: Благодарности по аншлагу, да?
0: Это безумно.
2: То есть тюменский зритель у нас отличается. Кстати, мы поговорим про масштабы России, потому что вы у нас ведете кочевой образ жизни, и о секретах вашей жизни поговорим впереди.
3: Подкаст-шоу Марии Бакуты на Красной Армии. Прогноз погоды.
4: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя. Вечером небольшой дождь и 22 градуса.
5: Спонсор программы — релакс-центр Grand Float.
6: Море так далеко. Хорошо, что есть Grand Float. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Grand Float.
7: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
5: Grand — роскошный, Float — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
8: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
10: Медицинский центр М+, веропыту.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: Данный комплекс – городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
3: Новое шоу «Гиперация».
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

0: подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем вместе с Константином Асташовым, клоуном коверным, исполнителем главной роли в шоу Гии Радзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка», а также Константином Растегаевым, воздушным гимнастом, дрессировщиком верблюдов и техническим директором шоу «Песчаная сказка» раскрывать все прелести жизни и работы в цирке. И мы уже сказали, что вы кочующие такие артисты.
3: Не, постоянное место жительства у каждого из нас есть. Когда мы в отпуск приезжаем, мы приезжаем к себе домой. То есть дом-то у нас есть. Вот именно у коллектива, именно с животными, реквизитами и так далее, у них нет постоянного места. Мы где вот находимся на гастролях, там и остаемся в отпуске.
2: Расскажите, как проходит ваш отпуск? Что вы делаете? Реально ли у вас есть выходные? Как вы вдохновляетесь, отдыхаете?
4: Вообще, вот у меня всю жизнь было от того, что я мало времени провожу дома, уехав 15 лет уже в Росгосцирк, и я всегда хотел домой, и побольше, чем... Дайте мне сейчас путевку на Мальдивы, я не поеду, если у меня есть возможность побыть дома. И это вот продолжается по сей день. У меня уже у самого семья, жена, ребенок. И вот у меня сейчас цель... Мы находимся в Тюмени, в 500 километрах от дома. И у меня цель побольше поездить домой в перерыве, вот между представлениями. Повозить дочь к бабушке с дедушкой, понимаете? Вот такая вот просто обычная милота. Есть, конечно, ребята, которые слетают в Таиланд куда-нибудь на неделю, на две, но и все равно едут домой. У нас большая цель именно побольше быть с родными дома.
2: Как вообще ваши близкие относятся к вашей работе, что вы постоянно на гастролях? И как вы хотели бы, чтобы они были всегда с вами на гастролях? Или наоборот, чтобы вы успели соскучиться и приехать на гастроли?
4: Нет, с нами не надо.
2: Вот давайте тогда поговорим про ваши будни. Как они у вас строятся? С чего начинается рабочий день артиста?
3: Смотри, какой. Если это понедельник, вторник, то это выходной. И он, человек предоставлен сам себе. А будни, в зависимости от репетиции, получается. С кем ты работаешь? Животные обычно репетируют с утра. И потом уже по авизо расписаны все остальные репетиции.
2: Вот, кстати, что касается животных. Как у вас складываются отношения с животными? Раз вы у нас, Константин, дрессируете верблюдов. А как вообще строится дрессировка животных? Насколько это сложно?
3: Это очень сложно. То есть животного надо сначала приучить, что, и чтобы оно поняло, что ты никакой опасности не доставляешь. А как только животное понимает, что ты его кормишь, поешь, ухаживаешь, купаешь и так далее, просто вопрос времени. И каждое животное друг от друга отличается. Кто-то вообще способный. У меня один верблюд был вообще способный. Он за месяц все трюки, которые делали остальные верблюды, сделал. Есть другие, которым надо дольше. Какой-то другой подход. Чуть больше времени.
2: Вкусняшек побольше.
3: Ну, вкусняшки, это же Павлов изобрел всю эту историю. У меня Юрген Жибирюков, мой тренер по дрессуре, как раз таки говорил, вовремя подкормить. Подкормить, чтобы он понял, что вот за какой-то момент его кормят. Подкармливают именно вкусняшки.

0: манежа. Есть бегемоты в цирке, но это по одной штуке, количество одна штука, и они просто делают проходки, знаете, такое дефиле бегемота по манежу. То наши бегемоты, и у Тофика уже не первый состав, он уже у него был, он работает больше 40 лет с бегемотами, они делают трюки, пируэты, колонны друг на друга, плюс связаны еще с обезьянами, обезьяна делает сальто на бегемоте, ну и всякие-то удивительные вещи. А вот содержание у него есть, под каждого бегемота свой бассейн, где бегемот же находится почти всю жизнь, он находится в бассейне, на суше выходит покушать, поваляться и обратно идет все равно в воду. Это что касается вот в цирке. Но чтобы доехать из цирка в цирк, у бегемота есть своя фура, которая она уже оборудована бассейнами, и вот перед погрузкой заливается чистенькая вода, бегемотов туда заводят, и вот так переезжают они в воде тоже бассейна.
1: Классно, но мы знаем, что одна ваша бегемотиха стала еще и уже актрисой и сыграла в фильме.
0: Только актером.
1: А, это мальчик был?
0: Это мальчик.
1: Но, я думала, деле, девочка.
0: Да, приезжали три бегемотихи.
1: Ага.
0: Яна, Злата и Аида. И вот когда Злата повзрослела, она стала Златом, оказывается.
1: А-а-а.
0: Да, у бегемотов просто половые признаки, они гораздо позже проявляются. И вот поняли, что это Злат. И он более самый ручной, который вообще как няшка-няшка, и он снялся в фильме «Красавица».
2: Ну, там помимо нашего бегемота снялись и в фильме, получается, Фигу Александровича Ахундов, Миша и Ира. Они были дублерами. Если вы посмотрите фильм «Красавица», посмотрите, где снято со спины и видно бегемота. Это все наши ребята, наши артисты участвовали в съемках этого фильма.
1: Шикарно. Ну что, мы продолжим совсем скоро раскрывать все прелести представлений, в том числе представления, конечно, «Песчаная сказка», которую мы все можем посмотреть уже этим летом.
3: Подкаст-шоу Марии Бакуты
4: на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. Паруса. Ориентир на вкус. Ищите Паруса в Яндекс.Картах.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55-22-55.
8: В самый разгар лета, в море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
9: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
10: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.

0: шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем раскрывать все секреты жизни и работы в цирке, потому что в гостях у меня сегодня Константин Асташов, клоун коверный, исполнитель главной роли в шоу Гии Радзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка», и Константин Растегаев, ведущий гимнаст, дрессировщик верблюдов и технический директор шоу «Песчаная сказка». И расскажите, пожалуйста, есть ли вообще какие-то суеверия у работников цирка, какие-то, может быть, традиции, что можно делать, что нельзя делать?
3: Я начну с самой классики. Спиной к манежу на барьере сидеть нельзя. И сейчас это уже немножко лайтово, а раньше старые артисты тебе прям подзатыльник могли дать. Это в несколько такой вариантов, почему. Первое — это безопасность, что ты должен видеть, что происходит в манеже. Булава может отлететь и тебе в голову кинуть. Угу. Прилететь, понимаете?
2: Да.
3: А второе — это неуважение к манежу. Поэтому в цирке спиной к манежу на барьере не сидят. Даже сфотографируются или еще как-то полубоком, пожалуйста, но не спиной. Второе — это когда человек стоит, артист или животное, тем более, перед занавесом уже на выход с форганга в манеж, переходить ему дорогу нельзя. Тоже в цели безопасности и также уважения к артисту. Перед животным нельзя, потому что оно может испугаться. Перед артистом у него может быть какой-то реквизит, ты его можешь сбить, еще что-то. Поэтому вот тоже перед артистами, которые выходят в манеж, не переходить.
4: Но и если ты выходишь в манеж, ты выходишь с центра, а если ты заходишь с манежа, там заносишь реквизиты и еще что-то, ты заходишь с боков кулис. Потому что в этот момент может выйти актер, да, чтобы никак не пересечься. У администраторов семечки щекать нельзя, зрителям
3: семечки
4: не будет.
3: Нельзя.
4: Афиша должна быть на входе в администратора лежать, чтобы на ней топтаться, что, то есть зритель будет ходить.
3: Ну и у каждого человека, наверное, свои личные только есть, да, у каждого артиста.
2: Какие-то счастливые вещи у вас есть? Надеваете на выступление?
3: Нет, я всегда немножко от этого открещивался, не хотел привязываться. Угу. Может, мне что-то и нравилось, типа какой-то там хоп-хэй сделать, но лучше не привязываться, потому что ты это не сделал, такой, и начинаешь винить.
4: И в моменте, когда ты уже будешь на манеже, ты будешь об этом думать, что
3: да.
4: Не надо.
2: Есть ли какие-то стоп-слова, стоп-фразы, которые нельзя говорить? Ред-флаги какие-то?
3: Нет, такого нет у нас.
4: Циркач нельзя говорить, Костя.
2: Да?
3: Да, циркачи для цирковых. Вот цирковой, пожалуйста, циркач плохо. Или артист цирка, пожалуйста. А циркачи, это, знаете, как пожарник.
2: Да.
3: Пожарный.
2: Да,
3: пожарник,
2: не совсем корректно.
3: Пожарник, это вот букашки вот эти бегают. И вот циркач также. Но
4: мы раньше относились к этому, ну как,
3: строже.
4: Уши режет, но мы же понимаем, что люди-то этого не знают. Просто спокойно поправить, можно сказать, ну, цирковые, допустим.
3: А сейчас я специально еще хожу и по всему цирку могу говорить, чё, циркачи?
2: Повисит внутри, да, коллектив? Кстати, как у вас отношения складываются друг с другом?
4: У нас очень хороший коллектив, добрый.
2: Много человек у вас?
3: 100 с лишним, 100 с копейками. С детьми, наверное, около 115-120 человек. Да, у нас очень большой коллектив. Вообще, по меркам цирка переездного, у ГИИ огромные коллективы. Нас вот наш продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Радзе за это составляет там 500, чуть больше 500 человек. Это просто катастрофа. И вот наш коллектив, мы же в других-то коллективах. Костя работал, но это уже было давно. Сейчас мы эти коллективы не знаем, все люди поменялись. Но мы говорим за свой. У нас, правда, очень добрый, душевный коллектив.
2: Как вы все дружно собираетесь? Отмечаете ли вы корпоративы, например, как на работах происходит?
4: Новогодний корпоратив регулярно, 8 марта регулярно.
3: Смотрите, у нас есть такая, новогодний корпоратив, это вот создали Костя, у нас был администратор старший, Саша Симонов. Они создали вот, даже, надо же это все оплачивать, какие-то подарки придумать, что какие-то конкурсы. Вот ребята, как директора, они скидывались и делали подарочный фонд. А мы сделали же традицию, девочки начали первое, они нас на 23 февраля коллективом женским поздравили. Делали типа какой-то танцы, еще чего-то.
4: Стихи написали.
3: А мы на 8 марта, это уже много лет назад было, мы на 8 марта сделали им такую сказку, и они вообще обалдели. И вот так мы начали поднимать каждый год планку вот придумок поздравлений парней и девушек вот с этими праздниками. И подхватили другие коллективы Гии Радзе. И Гия вообще потом еще сделал так, что он тоже подарки какие-то начал. Кто лучше, например, отдекорирует там что-то для новогодней елки, тот получит вот столько-то там приз вот такой.
2: Классно. У вас равный коллектив женщин и мужчин? Или перевешивает?
4: Ну, сейчас девушки, получается, в менее выгодной позиции, потому
3: примерно.
4: Что у нас клоун коверный, который может и петь, и танцевать, и так далее, есть. Звуковик мужчина, световик мужчина.
3: Да, вот здесь, конечно, правильно, Костя. Нас примерно равное количество, грубо говоря, 50 на 50. Примерно так и есть, там, 55 на 52, знаете. Но у нас, правда, приоритет, потому что свет, который прописывается на манеже, и который красоту сделает вот для поздравления, это парень. На звуке сидит парень.
4: Шашлык приготовить.
3: Шашлык приготовить. готовит парень.
4: Плов приготовит парень, да.
3: Да, девочки на самом деле умницы, они тоже снимают всякие видеоролики, такие бешеные позволения делают. Это очень сплочает коллектив, и он из-за этого становится гораздо дружнее.
4: Потому что ты тратишь не средства, а свое время, чтобы это создать. Потому что мы это репетируем, начинаем за 2-3 недели. Это создание идеи, это как мы создаем мини-спектакль, но только для наших девушек.
3: Я думаю, что очень видно, когда дружный коллектив в жизни, на представлении в манеже это тоже отражается.
2: Я думаю, что вашим девчонкам с вами точно повезло.
4: А как нам с ними повезло?
2: Тем более, раскроем все тайны вашей работы и вашей профессии впереди.
0: Подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер восточный с порывами до 18 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде дождя. Вечером небольшой дождь и 22 градуса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером TNT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель TNT4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
8: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
7: Продолжаю.
8: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
9: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
10: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Звездочка 2011. Это «Паритет».
11: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: подкаст-шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии.
2: Мы продолжаем вместе с Константином Асташовым, клоуном, коверным исполнителем главной роли в шоу Гии Радзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка», а также Константином Растегаевым, воздушным гимнастом, дрессировщиком верблюдов и техническим директором шоу «Песчаная сказка» раскрывать все прелести шоу, которое у нас уже идет в Тюмени все лето полным ходом. До 30 августа вы можете попасть на это шоу. И давайте еще раз спросим у профессионалов, какие шикарные, необычные, уникальные номера мы там можем увидеть.
3: А у нас все шикарные и необычные номера. Ну, давайте немножко пробежимся. Я хочу затронуть номер, которого нету в системе Росгосцирк. Единственный номер, который находится у нас в коллективе «Песчаная сказка», это жокеи, наездники на лошадях. Это акробаты, которые во время скачки лошади галопом делают сальто-мортали на ней.
2: Класс.
3: Это очень уникальный и очень сложный жанр.
4: А акробаты на верблюдах, на телеге тоже не такого в Росгосцирке нигде. И вообще придумано было, что верблюды будут в повозке, на верблюдах акробаты и на телеге акробаты.
3: И вы понимаете, у нас же стиль Гии Радзе – это масштаб. Масштаб во всем абсолютно. Это масштаб в костюмах, в животных и в людях в том числе. У нас нету ни одного номера, где артист будет сольно в манеже. Нету такого. Если даже у нас есть девочка-каучук, это называется ручной эквилибр с каучуком, где девочка гнется, свеча Вита Сорокина, то возле нее обязательно 16 человек балета украшают, это делает очень все красиво. А такие вот, говорю, как сцены, как базар, где 50 артистов одновременно в манеже, ну это же красота просто невероятная.
4: Там помимо 50 артистов еще опускается сверху замок, создает атмосферу Востока. Он весь светит, играет, на экране появляется именно замок шейха. Или номер работает, он одновременно работает и в воздухе, и на земле, и за пределами манежа. То есть, если Костя говорит, что манеж заполнен, помимо того, что манеж заполнен, заполнен вообще все пространство цирка, и под куполом, и на лестницах, и в манеже.
3: Да, и без преувеличения, к нам люди приходят по несколько раз в цирк, потому что они не успевают все увидеть.
4: Просматривают, да.
3: То есть они, знаете, закончится номер, такие, а, стоп, еще кто-то в воздухе был?
2: Угу.
3: А, я не увидел.
2: Хочется пересмотреть.
3: Ладно, надо пересмотреть, только уже вот туда посмотреть, да. И это стиль Гии Радзе, и кто знает цирк Георгия Юльевича, он знает, что это, правда, цирк самого высшего уровня.
4: Ну и от места тоже. Если сидишь на первых рядах, у тебя видно близко животное, и все близко. А если ты сидишь выше, ты видишь масштабную картинку. Если ты сидишь с другой стороны, там еще что-то увидишь.
3: То есть, ну, да,
4: от места, где ты сидишь, тоже много чего зависит. Многие ходят сначала спереди посмотреть, потом уйти куда-то сверху посмотреть.
2: Ну все, мы теперь захотели точно к вам на шоу. Давайте еще раз пригласим всех тюменцев. Если хочешь на шоу, что нужно делать? Куда идти, куда бежать?
3: Дорогие жители и гости прекрасного города Тюмень, до 30 августа в Тюменском государственном цирке вы можете увидеть программу «Песчаная сказка» продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Радзе и компании «Росгосцирк». Как попасть, это очень легко. Либо купить билеты в кассах цирка.
4: Но это может быть проблематично, потому что они быстро раскупаются. Но лучше покупать на сайте, официальном сайте Тюменского цирка, и приходите к нам. Покупайте, пожалуйста, заранее, потому что в момент спектакля можете не попасть просто, когда если вы придете день в день.
3: Да, и громадная просьба от меня лично, как от клоуна, с которого начинается это представление, не опаздывайте на спектакль, потому что вся развязка начинается на наших красивых, огромных экранах, и ты понимаешь вообще суть сценария этого представления. Пожалуйста, приходите к нам, мы вас очень-очень ждем.
2: Ну что, спасибо вам огромное за то, что поделились секретами, вдохновили, воодушевили. Мы с удовольствием встретимся уже на манеже, увидим вас уже на сцене, и, конечно, мы не опоздаем, обещаю.
3: Спасибо.
2: Ну что, до новых встреч.
4: До свидания.
0: Подкаст шоу Марии Бакуты
1: на Красной Армии. В Тюмени 14 часов.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 27, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный до 12 метров в секунду. Вечером и ночью ждем небольшой дождь и до плюс 19.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кое-что о мечте появится от Алекса Ворона «Fever Dream». Продолжим делиться своими мечтами и желаниями уже через 2 минуты.
0: Реклама.
5: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
6: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
5: Продолжаю.
6: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
7: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
8: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Звездочка 2011. Это «Паритет».
9: Вау, какая подкатила!
10: Кто?
9: Выгода от компании «Авто в руки».
10: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
9: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
11: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартуем мы эти летние каникулы с приятных новостей. На этой неделе разыгрываем билеты на музыкальный фестиваль «Одиссей». Не пропусти!
12: Когда вопрос стоит остро и время имеет значение, госпиталь «Мать и дитя». Неотложная урологическая помощь, квалифицированные врачи и ультрасовременное оборудование. Здесь и сейчас, в любой день и время суток. Деликатно, быстро, комфортно. Госпиталь «Мать и дитя». Быстрое решение урологических проблем.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Ниссан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Лалотка». Ваш гастрономический роман.
1: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
2: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
3: Застройщик ООО «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дум.рф.
4: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
5: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартуем мы эти летние каникулы с приятных новостей. На этой неделе разыгрываем билеты на музыкальный фестиваль «Одиссей». Не пропусти!
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
8: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
7: Не держи идею в черновике.
8: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На Красной Армии от исполнителя Кирилла Ермакова, или, проще говоря, лирик, мультижанровый артист и продюсер. Иногда он чаще пишет музыку, чем ее исполняет. Ну а этот трек, по словам музыканта, напоминание о важности жить моментом. В условиях хаоса вокруг певец призывает доверять себе и действовать здесь и сейчас, чтобы не сойти с ума. Звучит как девиз для нашего рабочего вторника. Предлагаю продолжать в том же духе. Впереди кое-что знакомое и приятное. Chemical Brothers, Galvanize на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени плюс 27. Глядя на облака, кажется, что собирается небольшой дождь. Дождь будет вечером и ночью. До 19 градусов тепла, обещает сервис Яндекса. Завтра тоже дождь и плюс 25.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Смэш и Артем Качер с треком «Клатч» совсем скоро. Что-то уютное есть в этой фразе, как и в самой песне. Продолжим этот легкий летний вайб уже через 2.5 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Скажи 2-300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 2-300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
14: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Тюмени 3 часа дня. Просто почувствую, несмотря на то, что в Тюмени пасмурно, свет у нас в душе. Особенно в компании любимой музыки. Здесь на Красной Армии появится Fastboy с треком This Feeling. Ну а прямо сейчас BTS, Swim, делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 27. Облачно. Вечером и ночью ждем небольшой дождь и до 19 градусов тепла. Завтра днем тоже возможен небольшой дождь и плюс 25.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, Флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Со свежим ремиксом появится группа «Дискотека Авария» и Вон Амур, трек «Кукла».
6: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал.
1: Тот момент, когда искусственный интеллект звучит очень даже круто. Ну а почему бы и нет? Ведь люди его запрограммировали. Тем более здесь такие вечные и классные слова. Послушаем этот трек полностью уже через 2 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
7: Переплачиваешь за бренды? «Мегахенд» – секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. «Мегахенд» – выгодные находки каждый день.
8: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хавэ.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: если подвигаемся уже через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
1: Реклама.
2: Врывайся в фитнес вместе с Геоспорт. Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. Геоспорт. 538-085. Акционирует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджера продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Forward Auto. Республики 282. 55-22-55.
3: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
4: Скажи 2-300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 2-300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
9: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
10: Новое шоу «Гиперация».
11: Песчаная сказка.
12: 51 87 37.

Кошмарным сном для всех миллениалов, или проще, ртуть. Да, однажды каждый из нас мог разбить этот градусник, возможно, кто-то это уже делал и катал эти шарики, но и мы все, естественно, боялись. Но ничего страшного здесь не случилось. Пока что. Будем надеяться. Ну а Ваня Дмитриенко в своем треке успешно подчеркивает чувство человека, сравнивая это вот с таким жидким металлом. Можно так сказать. А вообще лучше просто слушать и не вдаваться в какие-то сложные смыслы. Тем более далее как раз такое настроение у нас и будет. Впереди на Красной Армии Айова и простая песня.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 27. Облачно. Вечером и ночью ждем небольшой дождь и до 19 градусов тепла. Завтра днем тоже возможен небольшой дождь и плюс 25.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее немного латинского вайба от проекта P-Now и The Warning с треком Tu Corazón. Казалось бы, где латино, а где вот эти ребята, выходцы из Австралии, проект P-Now? У них это получилось, как минимум, дав название своему треку Tu Corazón. Послушаем меньше, чем через 2 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
6: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, стартуем мы эти летние каникулы с приятных новостей. На этой неделе разыгрываем билеты на музыкальный фестиваль «Одиссей». Не пропусти!
7: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
5: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

на Красной Армии, так и хочется вырваться из этого душного офиса и отправиться куда-то в отпуск, туда, куда призывает нас Бурито. Хотя почему офис душный? Ну, кондиционер здесь вполне себе неплохо справляется, это на улице душно в последние дни. Но вы поняли, о чем идет речь, о душном офисе. И вот здесь есть прекрасная альтернатива. Работать на заводе полезнее для психики, чем сидеть в офисе.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 27. Облачно. Вечером и ночью ждем небольшой дождь и до 19 градусов тепла. Завтра днем тоже возможен небольшой дождь и плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леди Гага и Дойчи с треком «Runway».

0: Реклама.
1: Первый, первый. Я второй. Осуществил вход в квартиру.
2: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
1: Продолжаю.
2: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
3: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
4: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Звездочка 2011. Это «Паритет».
5: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Пока, давай подумаем. Помнишь ли ты свой уикенд?
1: Реклама.
2: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси». Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура. Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
4: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
5: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
6: Застройщику ОСЗ «ИСБ Недвижимость» проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
8: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
7: Не держи идею в черновике.
8: Подавай заявку на сайте программаподдержки72.рф.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Скажи 2300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 2300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена.

0: Полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 2300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Это Chemical Brothers на Красной Армии с треком Go. Куда призывают нас парни, возможно, кому-то известно, но многие из нас не могут строить планы на отдых во время рабочего процесса. А потом рабочий день заканчивается, мы думаем, что ж делать, куда сходить, на что посмотреть. В итоге выручает дом, сериалы и прослушивание классной музыки. Конечно, это хорошо, но об активном отдыхе тоже забывать не следует. А то так будешь думать, куда сходить, и вот уже день закончился. Похожая тема далее на Красной Армии. Эпилог. Анна Асти и Дима Билан прямо по курсу.

0: Прогноз погоды.
1: 26 градусов в Тюмени. Дождь, ветер юго-восточный до 17 метров в секунду. Вечером и ночью также небольшой дождь и до плюс 19. Завтра днем дождь продолжается и плюс 25, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Обладательница мелодичного голоса Миша Миллер с треком «Хей, на-на-на» совсем скоро. Здесь бы еще добавить «на-на-на» и вот это вот развитие трека. Послушаем его полностью, узнаем, есть ли там этот момент меньше, чем через 3 минуты. Не переключайся.
0: Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто, Республики 282, 55, 22, 55.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
6: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
8: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: 26 градусов в Тюмени, дождь, ветер юго-восточный до 17 метров в секунду. Вечером и ночью также небольшой дождь и до плюс 19, и завтра днем дождь продолжается и плюс 25, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, флоат — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поговорим о тебе или трек Talk to You совсем скоро. Чуть больше динамики и яркого солнечного настроения добавим уже через 2 минуты.
0: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Bear Wolf, Золото, Settlers. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
6: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
7: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
8: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
2: Fresh сообщает. Автомобили G-Tour, Jack и Soist по ценам ниже закупочной стоимости. Дилерский центр Fresh на Мельникайте 20 завершает работу. Это последняя возможность приобрести автомобиль по этим ценам. Ждем вас во Fresh на Мельникайте 20. Звоните 51 86 66.
9: Большой привет! Ну что, вот и стартовали летние каникулы на Красной Армии. Я с большим удовольствием буду встречать каждое буднее утро вместе с вами, вместе с нашими слушателями. Ну и, кстати говоря, старт.

Добрый вечер. В течение суток на территории Тюменской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает официальный канал регионального управления МЧС. Также высока вероятность смерчей. По данным синоптиков, только за первую половину июня в Тюмени выпало осадков на 100-167% больше нормы. Это связано с проходящими через юг нашего региона активными циклонами. До конца месяца неустойчивость в атмосфере будет сохраняться, рассказала 72-ру начальник Тюменского ЦГМС Татьяна Морозова. Грозы будут сопровождаться сильным ветром, ливневым дождем, местами с градом. Второе кольцо объездной в Тюмени начнут проектировать после 2029 года. Новая окружная дорога на участке трассы от Московского тракта до старой окружной дороги в районе Вележанского тракта должна появиться до 2040 года. Приступить к проектированию власти смогут только после завершения строительства южного обхода. Об этом РБК Тюмень сообщили в Главном управлении строительства региона. Начало строительства южного обхода Тюмени запланировано на текущий год. Аграрии Тюменской области завершили посевную кампанию в установленные сроки. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. Более 740 тысяч гектаров полей засеяно зерновыми и зернобобовыми, кормовыми и техническими культурами, однолетними травами, картофелем и овощами. Глава региона отметил, что теперь основные усилия направлены на защиту посевов от вредителей и проведение химической прополки. Параллельно аграрии приступили к заготовке кормов на зиму. На этом все. Следующий выпуск новостей через час. We'll be right back.

0: сегодня услышим уже скоро.
1: Реклама.
2: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666-550.
2: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55-05-34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. Мать и дитя Тюмень. Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
9: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Прогноз погоды.
1: 26 градусов в Тюмени. Дождь, ветер юго-восточный до 17 метров в секунду. Вечером и ночью также небольшой дождь и до плюс 19. Завтра днем дождь продолжается и плюс 25, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится девушка, на которую можно не только смотреть, как на экспонат, но и приятно слушать. Мия Бойко, трек

0: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
0: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит» Республики 200А и в ТД «Центральный» Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
5: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
6: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0577.

Тюмени 6 вечера. Ну что ж, и рабочий день у нас наконец закончился. Уже скоро расскажу свежие новости с чемпионата мира. Ну а пока что будем двигаться далее. Впереди у нас Uncle Flex, SMS и прямо сейчас I Can't Wait, Боб Синклер и Кайза.

Флекс треком СМС. Ну и пока мы спим, в Северной Америке ночами проходит чемпионат мира по футболу. Наверное, самый неудобный часовой пояс для проведения мундиаля, однако такую красоту пропускать нельзя. Если вдруг все же пропустил вчерашний матч, точнее уже даже сегодняшний, потому что шли они после полуночи, то прямо сейчас немного расскажу о результатах. Во-первых, сборная Аргентины уверенно прошла Австрию. Месси отгрузил европейцам целых 2 мяча, и хоть я и не болею за Аргентину, хоть мне не нравится их игра, нельзя, конечно, не отметить величие Месси. Он вчера выдал что-то невообразимое. И все это в 39 лет, что в целом считается пенсией для полевого игрока. Ну и, конечно же, спасибо ему, что не завершил карьеру. Еще немного посмотрим за его магией. Также вчера отличился на падающей сборной Франции Килиан Мбаппе. Забил 2 мяча и 1 вколотил Усман Дембеле. Все в ворота Ирака. Общий счет 3-0 в пользу Франции. Еще сегодня отметился Эрлинг Холланд за сборную Норвегии. Однако Сенегал дал настоящий бой, но все же проиграл со счетом 3-2. Мы же сегодня победили этот день, поэтому далее наградим себя немного музыкой и отдыхом. The Second Voice, Let Me Be, прямо сейчас. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, дождь с грозой. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем танцевальную историю «Ever Since You Left Me» French Montana Max B. Буквально через 2 минуты с небольшим, ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ООО «Здоровье на 2». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+, веропыту.
9: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
10: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
9: Продолжаю.
10: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
11: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
4: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
11: Звездочка 2011. Это «Паритет».

0: Банный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Здравствуй.
1: Добрый вечер. Новый ливневый коллектор по технологиям метро построят вдоль улицы Монтажников в Тюмени по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Современная система обеспечит надежное отведение воды со всей юго-восточной части города, рассказал глава департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев. Технологию микротоннелирования «Тюмень-Водоканал» уже применял при прокладке коллектора вдоль улицы Монтажников в сторону улицы Широтной. Строительство возможно зимой при минимальных уровнях осадков и грунтовых вод. У железнодорожного вокзала Тюмени изменили схему посадки и высадки пассажиров автобусов. Об этом сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Остановочные комплексы временно перенесли на широкий разделительный островок напротив здания вокзала. Такие изменения вводят для оптимизации дорожного движения на привокзальной площади. Одним из нововведений станет создание отдельной полосы для такси. Также будут организованы обособленные полосы для общественного транспорта и появится платная парковка. Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. В частности, платформа Авито уже скрыла объявление о торговле топливом. На платформах Озон и Wildberries также запрещена продажа топлива. Попытки создать карточки такого товара блокируют еще на этапе модерации. На этом все. Хорошего вечера.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим музыкальную историю Mad World от Two Colors. Менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
4: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа «Дрифт-такси», «Диджей», «Автовыставка», «Автосимуляторы», «Фудкорт», «Дрифт-картинг». «Фактура Дрифт-фестиваль». 27 июня. Парковка администрации города Тюмени. Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность «Метафора». Форс Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого.
9: Ждем вас в ТРК «Фаворит».

на Красной Армии только что Total бьет по глазам. Ну а завтра Антон Колев из шоу «Летние каникулы» ударит по твоему настроению очень так плотно, чтобы оно поднялось до небес. Да, это он умеет. Антон у нас очень веселый парень. Ну а еще и запасливый, потому что подарки тоже будет раздавать. Так что присоединяйся по будням с 7 до 10 здесь на Красной Армии. Далее у нас в планах Але Фарбен, Рене Миллер послушать. Body Talks уже скоро. И прямо сейчас появится лирик его. Крутая работа «Don't Go Mad». В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 19 градусов и дождь. Завтра днем прогнозируется также небольшой дождь и до 25 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу Богдана Медведя «Broken Heart». На Красной Армии уже через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
6: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пол квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: «Паруса». Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.

Тюмени 7 часов. Есть у нас затруднения на дорогах, 7 баллов, крупнейшие, конечно, на Федюнинского, да, пробки нас не оставляют. Ну и музыка тоже не оставит, Teddy Swims, Mr. Know It All.

Инес с пластинкой Crystallized. Ну и наткнулся на такую новость, что завтра в Тюмени, точнее на юге Тюменской области, прогнозируются опасные явления. Мощные ливни, ветер более 25 метров в секунду, крупный град, грозы. В общем, опять Тюмень затопит. Поэтому рекомендуем ставить машины не под деревьями. Если у вас где-то там топит, то парковаться лучше в другом месте. Ну и в общем, и все такие профилактические истории. Надеюсь, конечно, всего этого не будет, но лучше перестраховаться.

вместе с тобой составить ее на нашем сайте radarmi.fm. Заглядывай. Далее к нам заглянут Леони, Callum Scott, Stay и уже сейчас Pnau и The Warning с пластинкой To Corazon. В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем также прогнозируются осадки и до 24 тепла.
2: Спонсор программы — релакс-центр Гранд Флоат.
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд — роскошный, флоат — плавать. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: встретим этот дуэт на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.

0: На ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
2: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вау, какая подкатила!
8: Кто?
7: Выгода от компании «Авто в руки».
8: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
7: Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66 или на сайте автовруки.ру.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Чтобы от будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже в Восток Моторс от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в дилерском центре Восток Моторс на Алибашевской 11.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
6: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес: Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии крутая вещица «Дельфины» от Луны. Ну а завтра крутое настроение тебе гарантирует Антон Колев из утреннего шоу «Летние каникулы». Присоединяйся к нему по будням с 7 до 10. Все это ждет тебя на Красной Армии. Еще и подарки. И, конечно же, летняя музыка. Все это будет уже завтра. Ну а сегодня обойдемся только музыкой и отличным вечерним вайбом. Впереди за вайб будет отвечать Ваня Дмитриенко, его тема «Ртуть». И прямо сейчас послушаем Мишу Миллера. Эй, на-на-на. В Тюмени 19 часов 45 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу пасмурно и плюс 19 градусов. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появятся Леди Гага и Доучи с пластинкой «Runway».

0: Дуэт послушаем на Красной Армии ровно через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

8 вечера в Тюмени. Продолжаем вечер в компании крутой музыки. Впереди у нас Avalon Roxton, Vertigo и прямо сейчас Russian Raul Alejandro with Kid Ponyo. И это мы еще только разогреваемся.

Ребята, это была новинка. Кстати, список всех новинок можно найти в нашей группе во ВКонтакте или также в нашем канале во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Подписывайся обязательно. Много музыкального, интересного и полезного тебя там ждет. Так что присоединяйся, ждем там тебя. И мы будем всегда рады. Далее порадуемся вместе с Жу. История «Faded». Послушаем уже скоро. И прямо сейчас встретим Лирика и его трек «Кассеты». В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем также прогнозируются осадки и до 24 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Алок и Халид с темой «Dive into me». И послушаем полностью менее чем через 2 минуты.
0: Реклама.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит пластинка «Карма», Егор Крид, Артик и Асти.
2: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще...
1: Полностью послушаем менее чем через 2 минуты.
3: Реклама.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: События в мире тюменского автоспорта и настоящее шоу для всех желающих. 27 июня. Парковка администрации. Дрифт-фестиваль «Фактура». Шоу-программа. Дрифт-такси. Диджей. Автовыставка. Автосимуляторы. Фудкорт. Дрифт-картинг. «Фактура» Дрифт-фестиваль. 27 июня. Парковка администрации города Тюмени.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

В переводе слишком близко, ну а к нам близко вновь чемпионат мира. Сегодня, напомню, матчи Португалия-Узбекистан, Англия-Гана и, конечно же, Панама-Хорватия. Это самое интересное, зачем можно последить. Ну, кстати, утром еще Колумбия и Демократическая Республика Конго, что тоже в целом захватывающий матч. Так что обязательно присоединяйся к чемпионату мира. Это очень яркие эмоции. Это бывает раз в 4 года. И это, конечно, уникально, потому что Месси и Роналдо играют последние чемпионаты в своей карьере. Далее, кстати, на нашей станции очень много хорошего саунда, так что тоже не отключайся. Впереди много качественного звука. Ну а меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, облачно. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

0: Декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Служба заказа такси DreamAuto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 19 градусов, облачно. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Релакс-центр Гранд Флоат».
3: Море так далеко. Хорошо, что есть Гранд Флоат. 2,5 часа флоатинга и массажа подарят вам тотальное расслабление и оздоровление, как на мертвом море. Гранд Флоат.
4: Наш адрес: Николая Семенова, 33.
2: Гранд роскошный, флоат плавать. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
6: Уже слышишь идею? Возможно, это событие, проект, инициатива.
7: Программа поддержки сообществ помогает жителям Тюменской области получить финансовую или ресурсную поддержку для своих инициатив.
6: Не держи идею в черновике.
7: Подавай заявку на сайте программа поддержки 72.рф.
8: Переплачиваешь за бренды? Мегахенд. Секонд-хенд нового формата. Тысячи стильных вещей по выгодным ценам. Ждем вас в ТЦ «Малахит», Республики 200А и в ТД «Центральный», Герцена 97А. Мегахенд. Выгодные находки каждый день.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, местами небольшой дождь. Завтра днем также вероятны осадки и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.